0: Типа очень со фермеза, уже у ники мимбай. Руа я сави я номи, уже у ники мимбай. Руа та чо ма я номи.
1: Порти ки порта моменту. Que esquintama, sempre tava só com o tempo. Finge mansa, treto, casa, leva, não é peto. Chove, espende,